0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Поэзія Леоніда Петренка.
1: Тебе дана еще одна возможность. Среди обломков совести и чести, среди статуй гордыни и вражды, людям нужны спасительные вести среди постоянных страхов и нужды. Дьявол вероломно все разрушил, привел в негодность души и сердца. И только Бог гарантий не нарушил, не дал погибнуть людям до конца. Любовь Отца доказана так просто. Пришел Спаситель Иисус Христос, склонился к нам своим небесным ростом, грехи взял наши и на крест понес. Грех осужден, и приговор свершился. Все силы зла повержены крестом, а ты живешь, совсем осуетился и думаешь покаяться потом. Летит навстречу вечности отчетность. Скорее с Богом, друг мой, примирись. Тебе дана еще одна возможность. Прими прощение верой и молись.

Там все ликует и поет, и там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Идите и научите все народы. Идите и научите. Давайте сегодня посмотрим, как вооружаться этим духовным мечом. Как вести эту брань, потому что это война. Это не просто вы пошли и рассказали радостную весть живущим в городе. Помимо там живущих в этом городе, или в этом районе, или даже в этой квартире, куда вы заходите, есть невидимый противник, который всегда противится Слову Божьему. И вот этот невидимый противник через свои твердыни, человек живет во грехах, он как бы сковал, он пленил человека. И вам, оказывается, приходится общаться не только с человеком. Ну что такое? Вот он как будто не понимает, но говорю простые вещи. Как будто у него пелена. Почему? Потому что вы вступили незаметно в духовную брань. И есть тот, который одел эту пелену на глаза этого человека, который ослепил, который своей волей удерживает этого грешника. И это брань. Слово Божие, которое в вашем сердце, это сильное слово. Это живое Евангелие, которое способно отвоевывать людей из этого мира.
3: Воздайте Господу славу! Друзья, что бы ни случилось, вы отражение

Друзья, вы знаете, что нет таких, как наш Бог. Аминь. И когда проблемы приходят, мы не падаем духом, мы танцуем. Аминь. Аминь. Воздайте Господу славу.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Скальпель. Тонкий скальпель – это помощник в руках хорошего хирурга. Сколько жизней хирург мог спасти с помощью этого скальпеля? Слово Божие в вашей голове, в вашем сердце – это хороший инструмент Божий. Господь может через него потрудиться. Если вы его туда не положили, скальпель, пинцет, а его нет. И что тогда? И тогда мы несем потери, мы отступаем. Мы только щитом веры загораживаемся, щитом. Но у нас нет нападающего оружия. И мы не побеждаем. Мы только защищаемся. Обратите внимание на меч духовный, как на оружие, как на речь, как на слова Божьи, которые могут быть в вашем сердце и в вашем разуме.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Дети не устают удивлять меня. Псалмопевец сказал: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». И истина эта, пожалуй, наиболее очевидна для нас именно в маленьких детях. Не только в физическом смысле, в тайне человеческого тела, в удивительном взаимодействии различных его частей, в чуде рождения, но и во всех остальных отношениях человечество является чудесным проявлением творческого гения Бога. Моя жена Нэнси и я можем сказать вам, исходя из собственного опыта, что все, что вы слышали о бабушках и дедушках, истинная правда. Да, я ношу фотографии своих внуков в бумажнике, просто на тот случай, если кто-то захочет посмотреть, как они прекрасны. Но мои внуки ничем не отличаются от ваших. Каждый ребенок — это поразительное чудо. Подумайте, к примеру, о способности ребенка к обучению. За первые несколько лет своей жизни ребенок узнает больше, чем взрослый за 2 или 3 десятилетия. Я где-то читал, что каждый из нас рождается гением. Если бы мы научились в полной мере задействовать свои умственные способности, это изменило бы мир до неузнаваемости. Говорят, что даже Эйнштейн использовал не больше 10% возможностей своего мозга. Только подумайте об этом. Начиная с самых простых реакций, которые являются частью инстинкта самосохранения, ребенок учится узнавать отца и мать, различать знакомые лица, реагировать на разнообразные звуки. Вскоре начинают развиваться моторные навыки, держать разные объекты, погремушку, ложку и так далее, потом ползать. И вот уже на глазах затаившее дыхание матери ползунок становится настоящим бегуном, который носится по дому, оставляя за собой шлейф разрушений, словно разбушевавшийся ураган. Добавьте к этому изучение языка, и вы увидите, какой огромный процесс образования проходит за столь короткое время. Моя жена на протяжении многих лет была воспитателем в детском саду. Она готовила 5-6-летних детей к первому году обучения в школе. 20 или 30 лет назад детский сад считался всего лишь временем изучения наиболее базовых форм социального общения и адаптации. Сегодня, однако, многие дети приходят к своему первому школьному звонку, уже вполне умея читать. Но до сих пор во многих областях образования существуют проблемы, и слишком много молодых людей выходят из школы с дипломом в руках, не умея прочесть, что там написано. Я думаю, это свидетельство неудачи не самих детей, а образовательной системы, потерявшей из виду свою главную цель. Тот факт, что школьник не учится, еще не означает, что он не может учиться. В значительной степени это зависит от атмосферы и отношения, которые он встречает в классе. На самом деле лишь очень немного из того, чему мы учимся в жизни, мы узнаем в рамках формального образования. Томас Эдисон проучился в школе всего 3 месяца, но о его гениальных открытиях мы вспоминаем ежедневно. Школьное образование Авраама Линкольна было очень скоротечным, но его интеллигентность ни у кого не вызывает сомнений. Есть уроки, которым нас учит сама жизнь. Моя сегодняшняя беседа называется «Величайший урок». Это 3-я передача из цикла под названием «Великие тексты Евангелия». Если вы слушали нашу программу раньше, то знаете, что в программах этого цикла мы размышляем о некоторых наиболее известных и важных текстах Библии. Не все они взяты непосредственно из Евангелия, но каждый из них помогает нам глубже понять его благую весть. Величайший урок, о котором я хочу сегодня поговорить, содержится в послании Титу, 2 главе, стихах с 11 по 14. Позвольте мне прочесть вам этот отрывок. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Взглянем прежде всего на Учителя, который преподает нам величайший урок. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Учитель, таким образом, это благодать Божия. Благодатью, как вы, вероятно, знаете, называется незаслуженное благоволение Бога. Это нечто, чего мы не можем ни купить, ни заработать. Это то, что Бог делает для нас, и чего мы не заслуживаем, за что мы никогда не смогли бы расплатиться. Не случалось ли вам замечать, что, когда человек получает то, что заслуживает, он редко чувствует благодарность? Если мы чувствуем, что заслужили то, что получили, то обычная реакция бывает либо огорчение по поводу того, что мы не получили больше, либо высокомерное самодовольство, если мы получили то, чего хотели. Благодать, с другой стороны, это когда мы получаем то, чего не заслужили. Здесь нет места гордыне. Так Бог учит нас смирению. Это проявление любви Бога к нам. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот что такое благодать. В другом месте апостол Павел говорит, что прежде нашим воспитателем был закон. Иногда обучение должно сопровождаться наказанием. «Я не иначе узнал грех, — сказал Павел, — как посредством закона». Другими словами, закон учит нас тому, что такое грех. Закон учит нас тому, что такое непослушание. Закон учит нас тому, что такое суд. Но Павел говорит, что когда возникает вера, мы уже не подчиняемся воспитателю. Теперь нашим учителем становится благодать. Далее рассмотрим функции учителя. Здесь все очень просто. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Функция благодати заключается в том, что она дает нам спасение. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Давайте теперь взглянем на истину, содержащуюся в этом уроке. И обратите внимание, истина — это двояко. Она содержит в себе как негативный, так и позитивный элемент. Сегодня много говорят о том, как важно быть позитивным. Мы часто слышим о позитивном мышлении, о позитивном отношении, о позитивной стороне дела мы еще поговорим, но прежде давайте взглянем на негативную. Благодать учит нас тому, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда для того, чтобы выучить урок, нам приходится прежде отказаться от некоторых заблуждений и ошибочных идей. Дурные привычки, неверные методы, ложные концепции делают правильное обучение трудным, если не невозможным. Вот почему Павел говорит, что благодать прежде всего учит нас отвергать нечестие и мирские похоти. Но у этого великого урока есть и позитивная сторона. Его цель в том, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Те, кто живет праведно, имеют блаженное упование. Недавно я слышал, как один молодой человек сказал: «Когда ты умираешь, это конец. Твое тело зароют в землю, и на этом все кончено». Апостол Павел сказал: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Я не считаю себя пессимистом. Я радуюсь жизни и тем благословениям, которыми Бог одаряет нас. У меня хороший дом, любящая жена, замечательная семья. Я работаю с чудесными людьми. Мое здоровье в порядке, и я убежден, что мне есть для чего жить дальше. Но не на этом основана моя надежда. Есть много уроков, которые мы должны выучить в этой жизни. Апостол Павел сказал: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, ибо я научился, — говорит он, — быть довольным тем, что у меня есть». Вам необходимо научиться еще многому. Но величайший урок, которому вы когда-либо научитесь, заключается в том, что наша надежда основана не на материальном благосостоянии или телесном благополучии. Удача может отвернуться от вас в одну ночь и физические силы подвести вас в один момент. Наша надежда основана на вере в пришествие нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Живите в нынешнем веке целомудренно, праведно и благочестиво, и у вас будет вечная надежда в мире грядущем. Узнали ли вы этот величайший урок? Научились ли вы тому, как следует жить? Научились ли обуздывать себя? Или же вы, подобно многим в наше время, одержимы похотью плоти, похотью очей и житейской гордостью? Благодать Божья открыта для вас сегодня, и она приведет вас к спасению. Быть может, вы еще не приняли дар Божьей благодати, быть может, вы все еще живете, следуя мирской мудрости, но сегодня Во время этой нашей программы величайший учитель, благодать Божия, спасительная для всех человеков, пришла и к вам. Бог действует в вашей жизни прямо сейчас, и Он ждет от вас ответа.
0: Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Это сказал сам Бог. Ты не хочешь сейчас, может быть, Его исповедовать как своего Спасителя. Твои уста молчат, но ты будешь исповедовать Его имя на страшном суде пред Богом. И я этого тебе не желаю. У меня абсолютно нет желания тебе участвовать во втором воскресении. Это воскресение осуждения, воскресение в смерти. Точно так же, как я тебе не желаю быть участниками такого исповедания. Когда ты не от радости говоришь о твоем Спасителе, который стал все, стал жизнью твоей. А когда ты будешь произносить это имя на суде, и преклонится твое колено. Каждый гордец, которого вы видите в этом мире, как бы он ни вознесся, чего бы он ни говорил, как бы он величаво своим языком ни расхаживал, всякое колено, написано, так говорит Бог, преклонится, и всякий язык исповедует какое имя? Чудесное имя Иисуса Христа.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы закончим изучение первого послания к Фессалоникийцам. Во вступительной лекции к этому посланию мы говорили о том, что при его написании апостол Павел преследовал три основные цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. Во-вторых, он хотел подготовить их к жизни, подобающей христианам. И, наконец, третьей целью апостола Павла было дать христианам утешение относительно грядущего возвращения Христа. Именно об этом он говорит в конце 4 главы. Этой же теме, хотя и в тоне предостережения, посвящает апостол Павел начало 5 главы. Поскольку день Господень наступит внезапно, верующим необходимо помнить об этом, ободряя друг друга и способствуя взаимному духовному наставлению. Во второй части 5 главы апостол Павел тему «Дня грядущего» переводит в плоскость сегодняшних проблем. Он напоминает читателям о том, каковы их ответственности в настоящем, и обсуждает непосредственные обязанности верующих во Христа. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению завершающей части первого послания к Фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о последней, 5 главе этого произведения. В этой главе речь идет о делах и поступках христианина ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В самом конце этой главы мы встречаем серию из 22 заповедей, предназначенных для христиан. Все эти заповеди предназначены для верующих. Не только 10 из них, но все 22 заповеди без исключения. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос. Как мы отнесемся к Его Сыну, который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью 10 заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами увидим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обыденной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Господь Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И здесь, в конце главы, мы находим 22 такие заповеди. Краткие и лаконичные, как военные приказы. Прочтем 11 стих, где Павел говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Первая заповедь – увещевать друг друга, что означает поддерживать и укреплять друг друга в вере. Вторая заповедь – назидать один другого. Назидать – это значит наставлять и ободрять. Мы с вами должны быть единой командой, трудящейся вместе и подкрепляющей друг друга Божьим Словом. Далее стихи 12 и 13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Здесь мы встречаем три заповеди, которые, как выясняется, неразрывно связаны между собой. Во-первых, нам заповедано уважать тех, кто преподает Слово Бога. Когда Павел писал эти строки, он обращался к конкретной ситуации в поместной церкви в Фессалониках. Мы помним, что апостол провел с фессалоникийцами менее одного месяца. Он привел их ко Христу и научил их важным христианским доктринам. Пользуясь современным языком, можно сказать, что эта церковь была основана с нуля, с чистого листа. В Фессалониках никогда не было ни одного верующего, покуда Павел не пришел в этот город и не принес Евангелие. И это означает, что все фессалоникийские верующие пришли ко Христу приблизительно в одно и то же время. Однако среди них были отдельные христиане, которые получили особые дары учительства или наставничества. Обретая спасение, каждый верующий получает какой-то дар. И этот дар нам всем надлежит использовать в теле Христа для того, чтобы способствовать укреплению всего тела. Так вот, у меня есть подозрение, что среди верующих в Фессалониках могли иметь место разговоры следующего содержания. «Такой-то брат был спасен одновременно с нами. Мы знали его еще до того, как он стал христианином. С чего же этот человек взял, что он вправе учить нас?» Поэтому Павел и говорит фессалоникийцам, что отдельные люди получают особые дары лидерского служения, и мы должны уважать таких людей, обращаясь к ним за советами. Мы с вами сегодня по-прежнему встречаем такую проблему. Очень немногие люди в церкви действительно слушают учителей и наставников, которых дал им Бог. Многие люди говорят: «Мы верим, что Библия – это Божье Слово, и мы верим каждому ее Слову». Но у меня, друзья, сразу же возникает вопрос к таким людям. Почему же вы не повинуетесь ее словам? Почему вы не желаете слушать, когда библейское учение преподается вам? Один человек как-то сказал мне совершенно открыто: «Я верю Библии, начиная с ее первой страницы и до самой последней. Однако я не имею ни малейшего представления о том, что написано на этих страницах». Это, друзья, совершенно недопустимая позиция. Я думаю, что если бы люди знали, что находится на страницах этой книги, они бы поверили ей. Когда человек говорит, что верит в Библию, но при этом даже не знает, что она говорит ему, это называется лицемерием. Всякий, кто утверждает, что признает Библию Словом Бога, обязан знать, что это слово говорит ему. Именно поэтому те люди, которые проповедуют или преподают Слово Бога, заслуживают внимания и уважения со стороны верующих. И с этим связана четвертая заповедь – почитать таких людей преимущественно с любовью за дело их. Я всегда ценил людей, которые любят Слово Бога. Почему-то всегда оказывалось, что эти люди становятся моими самыми лучшими друзьями. Раскрою вам один секрет. Есть один аспект, который нравится мне в моем радиослужении больше всего. Мне очень приятно узнавать о том огромном числе друзей, которых послал мне Бог в самых разных городах и странах. Многие из этих людей пишут мне, говоря, что их дома открыты для меня. К сожалению, я не в силах воспользоваться их гостеприимством. Но это не мешает всем этим людям делать для меня весьма трогательные вещи. Они являют мне свою любовь. И когда они демонстрируют свою любовь ко мне, а любить мне нелегко, это показывает, что они почитают Слово Бога, ибо я преподаю Слово Божье. Пятая заповедь гласит: «Будьте в мире между собою». Эта заповедь неразрывно связана с предыдущими заповедями. Невозможно, чтобы все члены церкви одновременно управляли общиной. Не бывает, чтобы одной организации одновременно руководили все ее сотрудники. Обязательно должен быть один человек, на которого возложена вся полнота власти и ответственности. Должен быть один человек, который является лидером и за которым следуют все остальные. При таком положении вещей возможен мир и порядок. А когда каждый пытается играть свою собственную мелодию, в результате будет все, что угодно, кроме мира и гармонии. А теперь давайте посмотрим заповеди с 6 по 9, которые мы находим в 14 стихе. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Заповедь «вразумлять бесчинных» должна естественным образом следовать из пятой заповеди «быть в мире между собою». Бесчинные – это те люди, которые не желают играть по общепринятым правилам. Например, это могут быть одиночки, которые предпочитают реализовывать свои собственные маленькие цели вместо того, чтобы участвовать в том большом деле, которое совершает Бог. Таких надлежит вразумлять. Еще одна заповедь – утешать малодушных. Есть люди, которые боятся сделать шаг к Богу, и таких нужно ободрять. Им нужно наше ободрение. Есть также много верующих, которым нужен кто-то, кто мог бы обнять их и произнести слова ободрения или поддержки. Надо сказать, что временами многим из нас свойственно испытывать малодушие и разочарование. И тогда наши братья должны исполнить эту важную заповедь. Поддерживать слабых – это восьмая заповедь. Есть люди, которые слабы в вере. Они не способны идти в ногу со всеми остальными, потому что являются младенцами. И нам надлежит протягивать таким братьям руку помощи. Заповедь «будьте долготерпеливы ко всем» означает, что мы не должны выходить из себя. Порой это оказывается очень непросто. На работе или просто в наших взаимоотношениях с разными людьми мы встречаемся с неприятными, нечестными и безбожными представителями человеческого рода, которые пытаются каким-то образом манипулировать нами в своих целях. Порой очень сложно быть терпеливыми с такими людьми, не выходя из себя. Но Бог заповедал нам держать себя в руках и проявлять долготерпение. Далее следует 10 и 11 заповедь. Прочтем 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». В этом мире существует три жизненных философии или же три стратегии поведения. Язычники руководствуются философией, которая рекомендует платить злом в ответ на добро. Эта стратегия гласит: «Вы должны напасть на ближнего до того, как он успеет напасть на вас. Используйте любые методы». Человек может относиться к вам очень хорошо, но если вы имеете возможность использовать его в своих целях, сделайте это. Это типичный подход или же философия безбожных язычников. Также есть другая жизненная философия, которую взял на вооружение наш культурный и цивилизованный мир. Этот подход состоит в том, что нужно делать добро только тем, кто делает добро нам. Все политики в современном обществе действуют на основании этого принципа. Если кто-то помогает политику получить высокую должность, этот политик в качестве благодарности предлагает такому человеку работу в своем кабинете. Наш мир говорит: нужно проявлять заботу о своих. Это философия так называемого цивилизованного мира. Но Иисус говорил: «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают». То есть христиане должны жить, руководствуясь иными стандартами. Мы должны творить добро даже тем, кто делает нам зло. Это противоестественно для плотского человека. В ту минуту, когда кто-то делает нам больно, у нас возникает желание ударить обидчика в ответ. Но здесь вступает в действие альтернативная философия, которую предлагает нам апостол Павел. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра, даже тем, кто делает вам зло». Теперь прочтем 12-ю заповедь, которая гласит «Всегда радуйтесь». Я думаю, что это и следующие три заповеди должны рассматриваться вместе. Радоваться – это вовсе не означает быть счастливым и все время улыбаться. Здесь имеется в виду та радость в Господе, которую Павел описал в послании к филиппийцам в 4 стихе 4 главы. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Такой заповеди вы не встретите среди знаменитых 10 заповедей. Дитя Бога не имеет права жить в этом мире с кислой миной на лице. Если вы действительно дитя Божье, вы должны радоваться всегда. Кстати, эта заповедь одновременно является и плодом Святого Духа. Ибо плод Духа – это любовь, радость, мир. А если вы не можете радоваться, тогда начинайте читать Слово Бога и просите Его вложить эту радость в ваше сердце. Он обязательно сделает это. Далее следует заповедь «непрестанно молиться». Эта заповедь имеет отношение к молитвенному настрою человека. Я не думаю, что здесь подразумевается, что верующему нужно все время стоять на коленях. Эта заповедь всего лишь подразумевает наличие регулярной молитвенной жизни и постоянного молитвенного настроя. Причем с этим связана и 14-я заповедь, которую мы находим в 18 стихе. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Эта заповедь увещевает нас воздавать хвалу Богу во всех обстоятельствах, не раз в год, но все время, ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе. Если вы спросите меня, в чем состоит воля Бога для вашей жизни, я смогу назвать вам три конкретные вещи, которые являются Божьей волей для вас. Всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Такова воля Бога относительно каждого из нас. Теперь прочтем 15-ю заповедь, которую мы находим в 19 стихе. «Духа не угашайте», — говорит Павел. Один из образов, который использует Священное Писание в отношении Святого Духа, это сравнение Духа с огнем. А как можно загасить огонь? Вы заливаете пламя водой и не даете огню гореть. Когда мы отказываемся исполнять волю Бога, то есть не слушаем голоса Святого Духа, мы тем самым угашаем Святой Дух. Мы не позволяем Святому Духу быть нашим руководителем и вести нас. А еще мы с вами угашаем Святого Духа, когда берем свои дела в свои собственные руки. То же самое наставление Павел адресовал эфесским верующим в 30 стихе 4 главы своего послания. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух – это личность, которую можно оскорбить грехами в нашей жизни. А также мы оскорбляем и угашаем Его, когда сходим с того пути, по которому нас ведет воля Бога. В 20 стихе мы находим следующую заповедь. «Пророчество не уничижайте», то есть не пренебрегайте учением Слова Бога. Друзья мои, не следует смотреть на изучение Библии как на что-то, что ниже вашего достоинства. Не следует проявлять безразличие к Слову Бога. К сожалению, много людей участвуют в христианском служении, но игнорируют Писание и смотрят свысока на его изучение. Иногда мне доводится слышать, как такие люди с укором говорят мне: «Вы проводите все свое время за изучением Библии, но ничего не делаете. А на самом деле нужно встать и начать трудиться». На самом деле, друзья мои, необходимо как раз заняться изучением Слова Бога. И после этого вы поймете, чем именно вам следует заняться, чтобы этот труд действительно был эффективным. Следующие заповеди Павла гласят: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Заповедь «испытывать все» говорит о том, что вы не должны оказываться жертвами сентиментальной мягкотелости. Не позволяйте кому-то увлечь себя трогательными фотографиями якобы несчастных сирот. Не следует помогать тем проектам, о которых вы ничего не знаете. Не поддавайтесь на подобные провокации. Вы должны проверять и испытывать все, что вам предлагается. Христианам следует избегать наивной доверчивости и легковерности. Во всем мы должны пользоваться своим разумом и суждением. А еще эта заповедь Павла означает, что нельзя поддаваться на лесть. В этом мире есть очень много обманщиков, которые прибегают к подобным нечестным приемам, чтобы начать манипулировать вами. Причем, испытывая и оценивая все, мы должны держаться хорошего. Мы должны держаться того, что есть истина и добро. А 19-я заповедь «удерживаться от всякого рода зла» является наилучшим советом в тех случаях, когда нас склоняет к сомнительным делам или развлечениям. Если у вас возникают хоть какие-то сомнения относительно допустимости или недопустимости какого-то поступка, можно не сомневаться, что этот поступок является для вас неприемлемым. Удерживайтесь от всякого рода зла, и тогда, как говорит Павел в 23 и 24 стихах, «Сам Бог мира осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Человек отличается тройственностью своего естества. Он имеет тело, душу или разум, а также дух. И во всей своей полноте человек должен освящаться Богом. Пусть мы не достигнем совершенства, но мы должны достигать зрелости. Мы не вправе вечно оставаться младенцами во Христе. Мы должны двигаться к зрелости. И в этом нам поможет Бог, который верен и на которого мы можем положиться. И, наконец, мы читаем последние три заповеди апостола в этой главе. В 25 стихе Павел говорит: «Братья, молитесь о нас». Эта 20-я заповедь велит нам молиться за тех, кто принес нам Евангелие. Сегодня вы уже не можете молиться за Павла, но вы можете молиться за меня. И я буду весьма благодарен вам за это. Также вы можете молиться за вашего пастора, за ваших служителей, и я знаю, что они будут очень благодарны вам за ваши молитвы. Далее Павел пишет: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Это также является заповедью. Но нужно быть уверенным, что ваши поцелуи являются святым лобзанием. В нашей культуре подобные обычаи не приняты. Поэтому вместо поцелуев будет вполне уместно простое, теплое рукопожатие. И, наконец, мы подходим к последней заповеди апостола в этой главе и читаем: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Это 22-я заповедь, и я исполнил ее только что. Я прочел вам все это послание. Павел заканчивает свое послание словами благословения. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». И я, друзья, молюсь, чтобы благодать Господа Иисуса Христа была также и со всеми вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Еще Иммануил Кант сказал: когда я взираю на звездное небо, на его глубину и на моральный закон, который внутри меня, через это я познаю руку Творца. Оказывается, Бог близок к каждому. И даже те люди, которые отпираются, отбрыкиваются и всячески говорят, что этого не существует, не могут ответить на вопрос. Я говорю: а ты так просто апеллировал всеми этими понятиями, хотя от них отбрыкивался. Значит, они есть в тебе. Значит, у тебя есть отголоски, есть отклик. Есть. Вот это, я бы сказал, полузрение. Или это зрение, отравленное грехом. Или это зрение потерянное.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: прошлой передаче мы завершили изучение первого послания к фессалоникийцам, адресованного церкви древнего македонского города Фессалоники. Оно было написано в начале 50-х годов, приблизительно в 52-53 году нашей эры. Второе свое послание апостол Павел написал спустя некоторое время, и сегодня мы начнем знакомство с этим его письмом. Считается, что так же, как и первое послание, второе послание к фессалоникийцам было написано из Коринфа. Основанием для такого вывода служит то обстоятельство, что Павел, Сила и Тимофей, от имени которых написано письмо, были вместе только единственный раз – в Коринфе. Сила и Тимофей пришли в этот город из Македонии, причем Павел уже некоторое время находился там, проповедуя в Коринфской синагоге. Церковь в Фессалониках была основана раньше, чем в Коринфе, и радовала апостола своими терпением и верою. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению второго послания к фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы завершили изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о втором послании апостола к тем же самым верующим в Фессалониках. Можно назвать несколько причин, почему для нас будет вполне естественно проводить изучение этих произведений вместе. Во-первых, оба послания появились практически в одно и то же время. Насколько нам известно, первое послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Хотя в нашем Новом Завете это произведение следует после нескольких других произведений Павла, на самом деле оно явилось первым посланием апостола. Второе послание к фессалоникийцам было написано вскоре после первого, то есть приблизительно в том же 52 или 53 году. Во-вторых, оба этих произведения отличает общность тематики, поскольку данное послание является частью того учения, которое апостол Павел преподал фессалоникийским христианам. Хотя Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, наставляя этих новообращенных верующих, ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства. Очевидно, что апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими верующими и говорил о приближающемся возвращении Господа. Интересно, что сам Павел не считал данный вопрос чем-то недоступным для понимания в среде новообращенных христиан. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые фессалоникийцы, узнавшие и принявшие Иисуса Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом. Станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения? В первом послании к фессалоникийцам Павел представляет учение о втором пришествии Христа за своими верующими в качестве вести утешения. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. При его написании апостол Павел преследовал три основных цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. А во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости в свете грядущего возвращения Иисуса Христа. Суть в том, что пришествие Христа – это очищающая надежда, которая должна вести к освящению всей нашей жизни. Сегодня можно встретить много людей, которые любят спорить относительно библейских пророчеств. И вообще, этот вопрос вызывает большое любопытство. Однако, апостол Иоанн говорит нам в 3 стихе 3 главы своего первого послания. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». То есть, упование на возвращение Христа должно оказывать на нашу жизнь очищающее и освящающее действие. Не так уж важно, насколько волнующими и захватывающими являются для нас эти пророчества о восхищении Церкви. Гораздо важнее то, как именно мы живем здесь. Влияет ли все то, что мы знаем о грядущем восхищении, на нашу жизнь в этом мире уже сейчас? Итак, в первом послании к Фессалоникийцам основное внимание обращено на восхищение верующих, то есть на приход Христа, когда Он заберет свою церковь из этого мира. Но во втором послании Павла все внимание сосредоточено на возвращении Христа на землю во второй раз, когда Он придет, чтобы судить мир и основать свое царство на этой земле. Павел писал свое второе послание вскоре после написания первого, а значит, эти христиане в Фессалониках все еще оставались младенцами во Христе. Первое письмо апостола породило среди них дальнейшие вопросы и сомнения, и в своем втором послании Павел пытается ответить на эти вопросы. Кроме того, среди верующих Фессалоникийской церкви имело хождение какое-то письмо или какие-то письменные наставления, которые якобы принадлежали самому апостолу Павлу. На самом же деле, имевшийся документ был предназначен для того, чтобы смутить этих христиан. В этом приписываемом Павлу письме утверждалось, что Христос уже пришел. Более того, говорилось, что Иисус не только пришел, но и уже собрал свою церковь к себе. А стало быть, весь этот мир уже вступил в период суда, который, как мы выяснили ранее, называется термином «День Господень». День Господень – это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени, когда Бог обрушит свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и неизменное, все религиозное и безбожное. И весь мир окажется ввергнутым в хаос и смятение. Верующие в Фессалониках испытывали гонения, как мы с вами узнали, изучая первое послание Павла. Также мы помним, что и самому апостолу довелось пострадать, когда его евангельская проповедь в Фессалониках встретила серьезное противостояние. Фактически Павел был вынужден убежать из Фессалоник, спасаясь от своих врагов. Христиане в городе Фессалоники тоже страдали за Евангелие. Так что у них были все основания верить, что они уже вступили в период великой скорби. Однако, согласно учению Павла, наступление периода великой скорби означало, что все эти верующие, а не только их мертвые близкие, лишились возможности участвовать в восхищении. Своим вторым посланием Павел старается развеять подобные страхи, ясно говоря, что наша встреча с Иисусом все еще предстоит в будущем. Для этого Павел объясняет, что хотя наступление Дня Господнего и случится внезапно, его приход будут предварять определенные предвестники. То есть сначала должны будут произойти определенные события, предвещающие скорый конец. Этими событиями станут всеобщее отступление людей от веры и появление человека греха, который должен будет прийти прежде. В этом послании апостол Павел говорит, что формальная церковь, как внешняя организация, полностью отступит и отвернется от Бога. В Евангелии от Луки, в 8 стихе 18 главы, Господь задает вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» С точки зрения грамматики греческого языка, формулировка этого вопроса подразумевает отрицательный ответ. То есть, фактически, Господь говорит, что когда Он придет вновь, Он не найдет на земле веры, ибо организованная церковь погрязнет в безбожном отступничестве. Это же утверждается и в книге Откровения. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам мы читаем о том, как церковь будет удалена из этого мира. И в этом мире не останется ничего, кроме формальной организации, которая, подобно пустой скорлупе, имеет вид благочестия, но отрицает его силу. Эта самая организация представлена в 17 главе книги Откровения в виде образа великой блудницы, являя нам одну из самых отвратительных картин в Священном Писании. Иными словами, Павел аргументированно убеждает христиан, что период великой скорби еще не наступил. Мы должны согласиться, что фессалоникийские братья имели все основания полагать, что они уже вступили в период великой скорби. Надо сказать, что с тех самых пор многие отдельные верующие целой церкви, которым доводилось испытывать гонения и невзгоды, приходили к заключению, что они живут в великой скорби. Например, в годы Второй мировой войны среди некоторых весьма консервативных британских служителей было широко распространено мнение, что человечество уже вступило в период скорби, и что церковь должна пройти через все эти испытания. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны в Америке проходила большая богословская конференция. И однажды группа участников этой конференции, среди которых был один служитель из Англии, обедала вместе после каких-то мероприятий. Этот англичанин был сторонником идеи, что церковь все-таки должна пройти через период скорби. Более того, он принадлежал к числу теологов, считающих, что церковь живет в скорби уже сейчас. И вот в ходе беседы между присутствующими служителями зашел разговор о богословии великой скорби. Этот англичанин начал излагать свою позицию, подтверждая ее такими словами. «Если бы вы, коллеги, жили в Лондоне во время войны, когда каждую ночь жителям приходилось спускаться в подземку, чтобы укрыться от ужасных бомбежек, когда каждый день вы были бы вынуждены наблюдать за страданиями и горем своих близких и друзей, вы бы, несомненно, начали разделять мои взгляды». На это один из присутствующих ответил: «Если бы мы жили в Лондоне во время войны, и если бы мы пережили все, что довелось пережить вам, мы бы, несомненно, признали сейчас, что это действительно великая скорбь. Но если бы мы сидели за столом, в отменном ресторане, в кругу своих хороших друзей и наслаждались искусством повара, как мы делаем сейчас, я бы задал себе вопрос, а точно ли это великая скорбь? А если это скорбь, тогда я согласился бы пожить в такой скорби подольше». Описание периода великой скорби в Библии гораздо страшнее всего того, что происходило в годы Второй мировой войны. Причем этот период был настолько ясно и подробно описан Христом, что нет никаких оснований предаваться панике или сомнениям. Христос сказал, что в будущем грядет непродолжительный промежуток времени, ознаменованный такими событиями, которых не было от начала мира до ныне и не будет. Ничего подобного не происходило прежде, и ничего подобного не будет происходить и в будущем. Следует сказать еще несколько слов о содержании второго послания к фессалоникийцам. В то время как в первом послании основной акцент сделан на возвращение Христа за своей церковью, то есть на восхищение церкви, второе послание к фессалоникийцам обращает основное внимание на возвращение Христа на эту землю во второй раз, когда Он начнет свой суд и установит свое царство здесь, на земле. В теологии это событие называется «откровением». Дело в том, что в событиях восхищения главным действием является вовсе не его пришествие на землю, потому что Господь не придет на эту землю. Писание ясно говорит, что это мы, верующие, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Термин «восхищение», который используется здесь, означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены», чтобы встретиться со Христом в воздухе. Однако откровение Христа – это когда Он явит Себя миру, возвратившись на саму землю, чтобы основать Свое Царство. А в промежутке между этими двумя событиями будет происходить то, что мы называем великой скорбью. Как мы видели, изучая первое послание к Фессалоникийцам, восхищение не являлось темой Ветхого Завета. Это учение не было отражено в ветхозаветных писаниях. Надеждой и упованием святых Ветхого Завета была земная надежда. Они ожидали своего Мессию, который должен был прийти, чтобы основать царство здесь, на этой земле. И это было бы истинное небесное царство. Само выражение «Царство Небесное» означает власть и воцарение небесных законов на всей земле. Едва ли можно объяснить эту концепцию проще. Хотя некоторые теологи изрядно потрудились, чтобы усложнить все это, стараясь выдумать какую-то сложную и замысловатую теорию. Царство Небесное, о котором говорил Иисус, это правление небес на этой земле. Потому что, когда Он будет здесь, наша земля воистину станет небесами. Ну а теперь давайте обратим внимание на первые стихи этого послания. Его открывает обычное дружеское приветствие Павла, которое апостол обращал ко всем духовно и теологически здоровым церквям. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Павел упоминает в своем приветствии Силуана, а иначе Силу, а также Тимофея. Этим троим довелось много выстрадать ради Евангелия. Мы с вами знаем, что Павлу и Силе пришлось вместе томиться в темнице в Филиппах. Затем Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалоники, но позднее Павлу пришлось оставить их. Апостол ожидал их в Афинах, а когда стало ясно, что они не появятся, он отправился в Коринф, где и продолжал ждать прихода друзей. Именно в это время, как мы уже говорили, Павел написал свое первое послание к Фессалоникийцам, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые возникли у фессалоникийцев после его ухода. Когда Павел пишет свое послание, он называет двух своих сотрудников, которые являлись для него самыми близкими друзьями. Павлу было свойственно упоминать в своих письмах близких ему людей, которые были бы абсолютно неизвестны нам, если бы апостол не упомянул их в своих произведениях. Это демонстрирует нам кое-что в характере апостола Павла. Этот человек, который некогда являлся гордым молодым фарисеем, стал смиренным последователем Господа Иисуса Христа, его служителем и апостолом. Павел обращался к поместной церкви в Фессалониках, ибо верил в поместные церкви, и главным для него было, чтобы эта церковь в Фессалониках пребывала в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Возможно, что апостол не упомянул Святого Духа, потому что Дух Божий уже присутствовал в Фессалониках, живя в сердцах верующих. И присутствие Божьего Духа позволяло этим людям демонстрировать жизнь Христа и поступать достойно своего высокого звания. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Господь Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». В этом стихе мы читаем о том, что истинная церковь пребывает в руках Господа Иисуса и Бога Отца. Фессалоникийская церковь находилась именно там. И я надеюсь, что там находится и ваша церковь. Самое важное – это вовсе не название вашей церкви. Самое важное – это чтобы вы и другие истинные верующие пребывали во Христе Иисусе. И именно это делает поместную церковь чем-то поистине уникальным. Святой Дух обитает в истинных верующих, и Его силой они могут демонстрировать Христа людям, живущим вокруг них, являя пример жизни для Бога. Именно это Павел говорит, обращаясь к фессалоникийским верующим во вступительных словах своего послания. Далее апостол продолжает свое приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир – это два важных евангельских понятия. Благодать упоминается первой. Если вы испытали Божью благодать, это означает, что вы были спасены. Ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, пишет Павел во второй главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. «Только когда вы приходите к Богу, как погибший грешник, ничего не принося Ему, но принимая у Него все, только тогда вы можете испытать Божью благодать. Он предлагает вам спасение, жизнь вечную, как Божий дар. Вы не можете заработать чей-то подарок. Стоит вам сделать что-то для получения этого дара, как подарок перестанет быть подарком. Он станет вашим вознаграждением. Бог смотрит на нас, как на своих детей, вовсе не потому, что мы были или являемся такими уж замечательными. Спасение – это когда Бог предлагает нам, погибшим и осужденным на преисподнюю грешникам, вечную жизнь, если мы доверимся Христу. Это и есть Его благодать. А мир следует уже после благодати. Если вы испытали Божью благодать, тогда вы знаете кое-что о Его мире. Мир – это самая мягкая подушка, на которой вам доводилось спать ночью. И этот мир приходит к нам, когда мы узнаем, что наши грехи прощены. Мир в сердце человека воцаряется не из-за каких-то психологических приемов или душепопечительских увещеваний, но приходит из сверхъестественного источника – от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это сверхъестественный мир. А если вы не имеете такого мира, вы можете обрести его, потому что это дар Божий, который дается грешникам, обратившимся ко Христу. Вы можете сделать это сегодня, вы можете сделать это сейчас. Вам нужно прийти со смиренным сердцем и склониться перед Его жертвой и получить эту благодать и мир в свое сердце. Этим я хочу закончить наш сегодняшний разговор. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Дорогой друг, не отставай. Если в твоей жизни наступает застой, помни, чувство достаточности – это первая причина. Был один очень успешный служитель на земле, очень успешный. И я думаю, что вы с первой попытки отгадаете его. Самый лучший миссионер – Павел. Посмотрите, что он говорит, послание к филиппийцам. Это послание он пишет из тюрьмы. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Посмотрите, кому он пишет. «Братья, я не почитаю себя достигшим». Он не поддавался на эту уловку врага, на эту первую причину застоя – посчитать себя уже достигшим. Но, что дальше? «Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Хочешь ли ты стремиться к этому высшему званию? Может быть, ты уже успокоился и сказал «достаточно»? Опасно. Застой.
3: Это производство радиостанции «Новая».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение второго послания к Фессалоникийцам. Вступительные приветствия, которыми апостол Павел открывает это послание, содержат пожелания благодати и мира. Как мы уже говорили в прошлой передаче, благодать и мир – это два важных евангельских понятия. Причем слово «благодать» означает «спасение». Тот, кто испытал Божью благодать, испытал спасение. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Эта цитата из послания апостола Павла к Ефесянам раскрывает смысл понятия «благодать». Всем нам, земным и грешным людям, Бог предлагает свой подарок, свое спасение. Вместо вечного мрака отчуждения от Бога Он дает нам жизнь в Иисусе Христе. Понятие «мира», которое также часто встречается в посланиях апостола Павла, в данном случае следует за благодатью. И это не случайно. Только испытав на себе спасение Божие, получив прощение грехов, человек может наслаждаться миром. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Эти слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна говорят о том, что мир Божий – это тоже подарок с неба. Иисус Христос дает мир, который не может обрести человек до тех пор, пока не получит прощение грехов. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение второго послания к Фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша вторая лекция, посвященная второму посланию апостола Павла к Фессалоникийцам. Как и все остальные произведения апостола Павла, данное послание начинается с приветствием. Обсуждению вступительных слов апостола мы посвятили нашу прошлую передачу, поэтому давайте просто еще раз прочтем первый и второй стихи. «Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Далее в этой главе апостол начинает разговор о гонениях, которым подвергаются христиане, а также говорит о результатах подобных гонений. Верующие фессалоникийцы являлись прекрасным свидетельством для римского мира того времени. Терпение и вера этих людей были непоколебимы, когда они переносили свои многочисленные невзгоды, гонения и трудности. А так как их родной город представлял собой римскую колонию, в которой оказывались люди со всех уголков империи, весть о фессалоникийских христианах распространилась повсюду. Прочтем стихи с 3 по 5. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете». В этих стихах Павел говорит о любви, терпении и вере. Вновь мы встречаем эти три ключевых понятия, которые апостол уже не раз упоминал ранее. Эти три понятия представляют собой абстрактные термины, но наша с вами задача – это перевести данные концепции из сферы абстракции в нечто конкретное. Мы, образно выражаясь, должны опустить их с далеких заоблачных вершин на нашу бренную землю. И это будет тем самым делом веры, которое Павел упоминает в начале своего первого послания к Фессалоникийцам. Спасительная вера производит дела, а также спасительная вера производит в сердце христианина любовь к другим Божьим детям. Вы не можете возрастать в своей любви к Богу, не возрастая в любви к своим братьям. То есть, когда вы растете в любви к Богу, в Его благодати, познании и вере, вы неизбежно возрастаете в любви к другим верующим. Поэтому, друзья мои, если вы дети Божьи, «Вы должны будете любить меня, хотите вы этого или нет, а я, в свою очередь, буду обязан любить вас. И мне чрезвычайно нравится такое положение вещей». В 4 стихе Павел упоминает еще одно качество, которое он использует вместе с любовью и верой. Этим качеством является терпение. Но под терпением имеется в виду не то терпение, которое нам приходится проявлять, когда мы оказываемся в автомобильной пробке или ожидаем, чтобы красный свет светофора сменился на зеленый. Здесь Павел говорит о терпении, благодаря которому мы готовы жить для Бога и принимать все, что Бог посылает на нашем пути, зная, что все это содействует нашему благу. Надо сказать, что Бог не случайно посылает на наш путь небольшие испытания. Дело в том, что они оказывают то дисциплинирующее воздействие, которое производит в нашей жизни необходимое терпение. И это терпение позволяет нам смотреть на будущее с надеждой. Такое терпение взирает на наше блаженное упование, то есть ожидает того дня, когда однажды мы войдем в присутствие Божье. Это позволяет нам преодолевать те тяжелые моменты, которые неизбежно случаются в нашей жизни. Знаете, жизнь христианина напоминает мне путешествие на автомобиле по большому современному шоссе. Много лет назад мне довелось много попутешествовать на своей машине, так что я знаю это не понаслышке. Иногда, когда вы едете по шоссе, дорогу вам преграждает знак объезда. Это значит, что впереди шоссе закрыто, и вас вынуждают свернуть на какую-то старую и не самую удобную дорогу. И вот вы едете по этой неровной и разбитой объездной дороге, как вдруг вам попадается знак, сообщающий, что до выезда на главное шоссе осталось всего несколько километров. Стоит вам увидеть подобный знак, как вдруг оказывается, что ехать по этой плохой дороге стало значительно легче. Такое впечатление, что сама дорога стала более гладкой от того, что вы знаете, что через некоторое время ваша машина вновь окажется на гладком асфальте. Многие из нас не раз оказывались на таких неровных участках нашего жизненного пути. Порой дорога трудна, и нам приходится страдать. Но если у нас есть хорошее видение будущего, это дает нам необходимое терпение. А основой терпения является надежда, взирающая на гладкий и ровный путь, ожидающий нас впереди. Причем все это может оказаться ближе, чем мы думаем. Упоминаемые в 4 стихе скорби – это наши трудности, невзгоды и лишения. Церкви Божьей не придется испытать великую скорбь, но она должна пройти через малые испытания и скорби. Здесь, в этом мире, мы все неизбежно сталкиваемся с трудностями. А если у нас в жизни не возникает трудностей, то значит, с нами что-то не так, потому что Господь воспитывает терпение в своих детях. Кстати, употребляемое в оригинале греческое слово «терпение» — это весьма любопытное слово. Буквально его следует переводить как «стоять под тяжестью груза». Это слово подразумевает, что человек находится под грузом чего-то. Многие люди прилагают все силы для того, чтобы избавиться от этого груза, проблем и трудностей. Но человек, имеющий терпение, способен оставаться под этой тяжестью долгое время, продолжая терпеливо нести свою ношу и не пытаясь сбросить ее. И знаете, друзья, трудности не следует воспринимать как нечто из ряда вон выходящее. Слово Божье ясно заявляет нам, что в этой жизни мы обязательно столкнемся с невзгодами. Апостол Петр говорит об этом в 4 главе своего первого послания. В 12 стихе мы читаем: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Иногда мы слышим, как христиане жалуются: «Я не знаю, почему Бог позволил всему этому произойти со мной. Никто до меня не переживал ничего подобного». Однако можно с большой долей уверенности утверждать, что подобные заявления не соответствуют действительности. Что бы вам ни приходилось испытывать, вы не одиноки. Страдания, случающиеся с вами, не представляют собой ничего такого, чего бы не доводилось переживать до вас другим людям. Апостол Петр продолжает свои увещевания такими словами: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Однако далее Петр предостерегает нас, говоря, что иногда христиане сами являются причиной своих неприятностей. Он пишет в 15 стихе этой же главы своего послания: «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Христианин может сам стать источником своих трудностей, например, своим невоздержанным языком, а еще верующий может столкнуться с неприятностями из-за того, что он не совсем честен. Однако в подобных страданиях нет никакой пользы, и они не делают христианину никакой чести. Такие страдания вовсе не являются уроками дисциплины, которая помогает нам возрастать в терпении. Наоборот, это получение должного воздаяния за свои дела. Однако апостол Петр продолжает там же: «А если пострадал как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Есть разница между дисциплиной, когда мы постигаем уроки терпения, и наказанием, которого заслуживают нечестивые дела и поступки. Бог дисциплинирует своих детей ради их роста и совершенствования, чтобы они могли возрастать в терпении и надежде на будущее. Более того, мы и не должны чувствовать себя в этом мире слишком уютно, так как в этом случае зачем нам была бы нужна надежда на возвращение Господа? Наши страдания не имеют никакого отношения к спасению, но они, несомненно, готовят нас к той вечной жизни, которая нам предстоит. И когда в будущем мы с вами будем оглядываться на прожитую в этом мире жизнь, некоторые из нас могут даже пожалеть о том, что в этой жизни мы не получили больше подобных дисциплинирующих уроков от Бога. Далее в этой главе апостол начинает разговор о праведном Божьем суде, который грядет для всех нечестивых этого мира. Нужно понять, друзья мои, что когда Бог судит кого-то, Он совершенно праведен в этом суде. Павел задает подобный вопрос в своем послании к римлянам в 14 стихе 9 главы. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога?» – спрашивает апостол. И сам же дает ответ: «Никак». Что бы ни делал наш Бог, это является абсолютно правильным и справедливым, ибо Он не может сделать ничего неправильного или несправедливого. Иногда мы жалуемся на что-то, что произошло с нами, но мы делаем это в силу своего неведения. Мы не понимаем Божьих путей, ибо у Бога есть вполне конкретная цель в отношении всего того, что Он совершает. И Бог праведен, обрушивая на этот мир великую скорбь, ибо это будет праведный суд над всеми грешниками. Давайте прочтем стихи с 6 по 10. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Интересно, что Слово Божье рассказывает нам о небесах очень мало. Одна из причин этого состоит, по всей видимости, в том, что все это слишком чудесно и необычно, чтобы мы оказались в состоянии это понять. Более того, мне думается, что Господь не хотел, чтобы мы были излишне поглощены размышлениями о небесной жизни, а в результате оказались совершенно неприспособлены для жизни в этом мире. Он хочет, чтобы мы обращали больше внимания на то, что происходит у нас перед глазами. Иными словами, у Господа есть особая цель относительно нашей жизни на земле. И Он хочет, чтобы мы реализовали эту цель. Итак, Писание говорит о небесах очень мало. Однако еще меньше Священное Писание говорит о положении погибших людей. Ибо их судьба настолько ужасна, что Святой Дух как бы окутал эти сведения завесой молчания. В Писании не сообщается ничего, чтобы удовлетворить наше нездоровое любопытство или жажду мести, потому что, когда Бог судит кого-то, Он делает это не в виде жестокой расплаты и отмщения. Бог совершает свой суд, чтобы доказать и отстоять свою праведность и свою святость. В Писании не сообщается ничего, что могло бы удовлетворить наше любопытство относительно преисподней. Однако там сказано достаточно, чтобы являться для людей предостережением. Это не означает, что ад стал менее реален от того, что о нем сообщается так мало. Кстати сказать, именно Христос рассказал о преисподней больше, чем кто-либо другой. Ад, друзья мои, это страшная реальность, но я не хотел бы предаваться измышлениям и фантазиям на этот счет. Я лишь приведу слова, которые мы находим в этой главе. «Господь явится в пламенеющем огне, совершая отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Сегодня люди часто насмехаются над самой концепцией гиены огненной и адских мучений. Но это не значит, что из-за этого сам ад перестает существовать. Иногда наше нежелание верить во что-то неприятное заставляет нас убеждать себя в невозможности и нереальности всего этого. Но история являет нам множество примеров того, как неверие людей и их неспособность вообразить невозможность чего-то не мешали этим событиям произойти. Например, до начала Второй мировой войны мало кто мог вообразить, что Гитлер решится ввергнуть Европу в кошмар мировой войны. Политики уверяли свои правительства в том, что мир будет сохранен. И тем не менее, мы знаем об ужасах и кровопролитии прошедшей войны. Неверие людей не помешало всему этому случиться. Поэтому, друзья, мы должны посмотреть правде в глаза. Ад реально существует, а Христос однажды возвратится на эту землю, и первым делом Он заберет своих людей из этого мира, а затем Его пришествие станет ужасом для всех нечестивых. Все это станет судом для тех, кто не познал Бога и не покорился благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Я знаю, что сегодня непопулярно и не принято говорить о преисподней и о страшном суде. Даже в христианских свидетельствах, которые мы нередко слышим или читаем, чаще всего звучит «я добился успеха в работе, мне удалось спасти свой гибнущий брак, моя личность кардинально изменилась». Но во всем этом практически ничего не говорится о Господе Иисусе. Как часто нам доводилось слышать свидетельства, звучавшие примерно так. «Я был осужденным на преисподнюю грешником и прямой дорогой шел в ад». Или «Я двигался к погибели, но он спас меня». А ведь это самое важное, что должно прозвучать в любом свидетельстве. Важно именно то, от чего Он избавил нас, а вовсе не то, что Он дал нам. Представим себе, что вы оказались в горящем здании и не осознаете этого. И вот какой-то человек бросился к вам на помощь и спас вас из огня. Он схватил вас и на своих собственных плечах вынес из пылающего здания. Более того, он почувствовал к вам особую симпатию и решил назвать вас своим сыном, сделав вас своим наследником. Он ввел вас в свой дом и преподнес множество замечательных подарков. Если бы вам довелось рассказывать кому-то об этом человеке, за что вы поблагодарили бы его в первую очередь?

и искупить нас. Он пришел вовсе не ради того, чтобы дать нам счастье в браке или успех. Он пришел, чтобы избавить нас от преисподней. Это не очень популярная мысль сегодня, и людям не нравится слушать об этом. Поэтому, к сожалению, находится не так много служителей, которые готовы поставить людей перед фактом, что большинство живущих пребывают в погибшем состоянии. А кто такие погибшие? Это те, кто, во-первых, не познали Бога, и, во-вторых, не поклоняются благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. И согласно 9 стиху, они подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Друзья мои, суд над погибшими людьми грядет. Если вы хотите оставаться в их числе, вы тоже будете судимы. И кто-то должен сказать вам об этом факте. Поэтому я говорю вам это уже сейчас. Но в то же время пришествие Христа на эту землю с Его праведным судом станет отмщением за всех верующих, которые доверились Ему и страдали в этом мире. И тем самым их Спаситель прославится в них. Прочтем далее стихи 11 и 12. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, а вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Напоследок, друзья мои, я хотел бы сказать вам несколько слов о том, как именно в нас должно прославляться имя Господа нашего Иисуса Христа. Если Бог благословил вас финансами, помог вам в ваших делах или даровал успех, вы можете и должны прославлять за это Христа. И это прекрасно. Но почему-то на меня производит гораздо большее впечатление одна знакомая мне женщина, которая является ярчайшим свидетельством для Христа, хотя большую часть своей жизни она провела прикованная к больничной койке. И при этом нет никаких сомнений, что в ней прославляется имя Господа нашего Иисуса. Я желаю всем нам быть таким свидетельством о Нем. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

меня. Давайте все понемноженьки Господу сделать. Твоя любовь спасает.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Помните эту историю о ближнем, когда ученики подошли ко Христу и сказали: «Кто мой ближний?» Он рассказывает историю, и знаете, что там очень интересное обстоятельство? Вот этот несчастный, которому самарянин оказал помощь, шел из Иерусалима, где был храм поклонения Богу, в Иерихон. Иерихон – это духовный образ мира сего, который сегодня гремит, шумит, но в котором есть много слепцов, и они сидят при этих дорогах. Знаете, не стыдно сознаться, что ты сам себя обманываешь. Я думаю, когда все выявится, это будет более жестокий обман. Это мужество сознаться, что ты живешь не в том мире. Ты выдумал себе этот мир. Ты пытаешься убегать в этот мир. Алкоголь, наркотики, даже работа, даже семья может стать определенным нашим мирком. И мы хотим закрыть глаза и больше ничего не видеть.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Может быть, в твоей жизни, дорогой друг, ночь тьмы, ночь греха. Повнимательно послушай и увидь себя в этой истории. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, крохотная Марихин, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом, но сердцу матери эта утрата нанесла такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире, словно она была только телом без души, блуждающим в этом мире, который не мог ей ничего больше дать. В этот рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел в сельскую церковь. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры, в углу комнаты мать, глубоко сидевшая в кресле, казалось, мраморной и ледяной. Он попытался рассказать ей о богослужении, но ответом на все было гробовое молчание. Удрученный в бесплодности всех с попыток вернуть к жизни разбитую горем женщину, бедный учитель сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам. Но что было поведать в тот вечер бедному другу? Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам, в то время как его глаза искали в небе какого-то видения. Вдруг они остановились на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце скорбящего такой радостью и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. В этот вечер впервые раздалась мелодия, составленная Грубером. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, благоговейно молодая чета. Там на небе звезда, школьный учитель, видя ее, как бы призывал ее своим пением в его печальную квартиру. И вот при его пении безутешная мать пробуждается и возвращается к жизни. Дрожь потрясает ее и пробивает ледяной покров. Рыдание врывается из груди, слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу, вместе с ним оканчивает известную нам мелодию. Еще в ту ночь этот человек побежал в церковь и впервые исполнил для людей ту мелодию, которая дала новую надежду человеку, в жизни которого произошла утрата. Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле, а был он написан 24 декабря 1818 года.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда последний раз вы смотрели на звезды? Когда вы разглядывали звезды? Когда вы задумывались еще раз о своей жизни? Когда я вел мирской образ жизни, вы знаете, я боялся этих минут. И сегодня многие боятся. И молодежь, знаете, она включает постоянно или музыку, или что-то еще. Вот столько энергии. Но, по-моему, там помимо энергии еще много суеты. Как будто кто-то хочет держать в этом мирке виртуальном, чтобы, не дай Бог, человек не подошел ближе к истине, не заглянул туда, куда ему и положено заглянуть.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.